Счастье – понятие динамичное. Люди могут быть на разных уровнях счастья находиться, и тем не менее чувствуют себя не очень полноценными. Все дело в динамике, в развитии. Счастье – это процесс экстатичный, развивающийся. Как только мы остановились на достигнутом, мы уже не можем ощущать счастье. Это движение, это жизнь, динамика. Поэтому искусство счастья заключается в отречении от настоящего момента достижения, чтобы сделать шаг в следующее будущее. Это искусство. Искусство движения, развития. Для этого требуются определенные ситхи, силы, возможности человеческие. Вот в этом вся сложность. Собственно, счастье не такое уж недостижимое явление, как может показаться. Хотя именно такой опыт мы большинство имеем, что это что-то недостижимое, очень труднодостижимое, практически даже, может быть, несуществующее, конкретно, реальное, относительное. У каждого есть свое понятие счастья. Но это говорится, что Веда, древняя культура, описывает живое существо, описывает сверхдушу, описывает вселенские законы. Это все важные моменты. Для чего? Чтобы развиваться, жить правильным образом. Именно увеличивая счастье, не уменьшая, увеличивая это счастье. И живое существо описывается как частичка жизни, джива. Любой из нас, он живо, живой, живое существо. Это одно из понятий, которое описывает жизнь. Вот мы с вами живые, имеем чувства, органы чувств, имеем какие-то системы физические, психические, чтобы использовать их в своем счастье, несомненно. Мы хотим действовать, использовать себя, свой ум, свои чувства, свое тело, умения, способности, качества. И вот это движение, это желание называется пуруша у живого существа. Пуруша означает, он ищет наслаждение. Он из всего пытается извлечь наслаждение. Несомненно, что и сюда мы пришли для того, чтобы как-то увеличить свое наслаждение, полноту жизни. Мы ищем чего-то, и мы хотим быть удовлетворенными в конечном итоге. В конце лекции мы должны хотим получить удовлетворение, полноту ощущений. Поэтому часто мы любим какие-то представления, шоу, где есть много эмоций, разнообразия. На сцене так много всего происходит по порядку. Согласно нашей психологии, люди работают, знаете, есть сценаристы, есть режиссеры, есть актеры. Это целое искусство, институты работают, как людей развлекать, как вот эти эмоции приводить в такой восторг, печаль, смех, слезы. В конечном итоге все должны быть удовлетворены. Вот есть такое искусство. Значит, мы с вами ищем счастье, значит, пуруша. И мы живы, мы живые, поэтому мы такие. То есть любая форма жизненная имеет эту склонность быть счастливым.

Когда взрослый человек теряет связь со сверхдушой, он ему очень страшно становится. Он больше не понимает, правильно он действует или нет. Сверхдушу называют, иногда называют совесть, иногда называют интуиция, иногда внутренний голос, иногда чутье. Она очень красивая. Она не индус, ей так просто нравится. Причем это он. Ну, я говорю, душа просто как, в соответствии с родом слова в русском языке. Но параматма, это форма Господа, в космологии ведически четко объясняется, как разные формы Господа управляют процессами во Вселенной, например, движением электронов в атоме, поэтому вот художник он изобразил таким образом, да. Но в Писании четко описано даже формы одежды и предметы, которые держит в своих руках Господь. Можете сказать, а почему такие странные предметы, лотос, там, диск и вот какая-то голова? Почему, например, не кофемолка с травмой или, не знаю, утюг? Потому что это Господь, это его природа, он ведь, ну, есть объяснение этому всему, но мы не можем предъявлять претензии тому, как бы от кого зависит. Это красиво, это высший пример красоты, высший пример гармонии, говорится, что все качества Господа, они все совершенны, поэтому его называют привлекающей. Это форма, объект медитации йогов, а вы сейчас ее получаете даже без практики пранаямы и суровых асан, лотоси там, не надо даже вам сидеть. Просто на стульчике удобно сидите и видите параматму. Вот она. Трудно просто воспринять это как то же самое существо, полное, опять-таки, блаженство, вечное знание, которое руководит нашей жизнью очень нежно, очень ласково. Для самых жителей Крайнего Севера и лиц затрудненных судебностью, он делает это через эмоции. Через эмоции. Для начала. Более развитых людей, когда они... У людей очень искренних, людей как дети, да? А Господь вообще как интуиция начинает действовать. И дети, кстати, это качеством обладают. Они иногда знают, как правильно, не почему. Иногда знают правильный ответ, иногда знают, куда идти. Потерялся, сам такой раз пришел. Просто пришел. Один мальчик, мама поехала на пикник, я читал несколько лет назад. И они как-то так весело завеселились с другой мамой, что одного ребенка забрали, а второго забыли. Не, как-то было двое детей. В общем, какая-то американская история такая абсолютно. И она приехала такая, и знаете, в чем дело было? Что они договорились, как полудоговорились, что после пикника одна из мам обоих заберет к себе. Вот была история. И как-то эта договоренность, она такая, вроде неудобно было просить, но, в принципе, та была не против, понимаете? И когда они сели в машине, разъехались, мама была уверена, что ребенок у подруги. А подруга была уверена, что... отпала необходимость, что она повезла его домой. Мальчик остался просто у реки за несколько километров от города. 50, по-моему, километров. Ему было 2 года. То есть, ну, ребенок, который начинал ходить. Через 3 дня он появился у дверей дома. Худой. В разорванной одежке все. Синяками под глазами. Никто не кормил. Никто. Еще на моем опыте пример действия параматмы — это центральный унивмаг. Вы знаете, что в час пик туда просто поток людей такой стремлялся, как вот, может быть, в Москве и в Питере в метро заходят люди. Знаешь, поток нескончаемый людей. И я тоже быстрым шагом зашел в этот лимак, и вдруг я в ужасе увидел, что среди топ ног, которые идут уже тут, наверное, уже час, как вот rush такой, rush hour, да, час пик, сидит такой трясущийся, вот такое вот существо, просто такие два уха, короче, там. Вчера, наверное, открылись глаза просто. Откуда он там взялся, вообще непонятно. Вот в этом узком проходе, где вентиляторы, нагнетающие температуру. Наверное, он так замерз, что он пришел туда греться. Но фактически его жизнь шла уже на секунды, потому что логики никакой не было. Люди не смотрели под ноги. Я был единственный, кто. Люди шли в Риме. И там что-то серое, просто сидел на фоне серого кафеля. Причем не сидел с краю у стенки, он сидел на дороге. И с ним ничего не произошло. Каким образом? Кто защищает? Кто такое защищает, если все мы большие и великие чувствуем себя незащищенными, да? То есть, поэтому мы по-разному называем эти проявления параматмы. Но это тот, кто дает покровительство нам и дает покровительство детям нашим. Поэтому воспитание совершенно другое ключе. Если люди, культура обладает, общество обладает этим знанием, не как вот семинар, а просто оно у них в крови. Просело, стало частью меня. Да, Господь, он в сердце находится у моего ребенка. Что за истерик? Я должна быть ответственна за него. Но зачем истерики? Почему я должна ходить за ним? Почему я должна думать, что его судьба только в моих руках? Потому что ты с самого детства никогда не чувствовала покровительство Бога. Потому что к тебе относились либо с чрезмерной ответственностью, либо чрезмерными ограничениями, да. Либо, может быть, наоборот, не было достаточно любви, потому что ребенок чувствует любовь сверхдуши Господа в период в утробе матери. Веды говорят, что каждый из вас получает общение, называется даршан, на примерно 7-8 месяце в утробе матери. И видя, мы живое существо возносит молитвы. Каждый из вас молился, неизвестно даже на каком языке, о том, чтобы получить освобождение из этих условий, вырваться и обещал служить до конца жизни. Как-то что-то у нас с обещаниями не очень.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: приземленный немножко вопрос. Вот сейчас будет Экадаши.
1: Да.
0: А почему вот эти все Экадаши нам всегда приходят с описанием, с полным тех благ, которые это Экадаши...
1: Ну, как вы сами думаете?
0: Зачем развивать это умонастроение контракта?
1: Потому что для многих людей это единственный шанс это сделать. И Экадаш – это, говорится, мать преданности. Я немножечко объясню, что такое Экадаш. Это день, вот за каждый день нашего месяца отвечает определенная личность. Вот как ни странно, представляете? Вот какая-то личность отвечает за каждый день. И как мы этот день проводим, это то, как мы относимся к этой личности. Представляете, да? Поэтому, когда есть праздник какой-то, да, там явление каких-то святых или явление Бога, если мы в этот день как-то по-особому себя ведем, то это значит, что мы поклоняемся этой личности. Поэтому в какие-то дни не рекомендуют поститься, а в какие-то дни очень рекомендуют. И вот этот 11-й день – это день личности Бога. Даже человек не знает, если это, да? Если он в этот день совершает какую-то тапасию, он получает благо. И смотрите, какое благо он получает. С одной стороны, да, конечно, он получает исполнение своих желаний, если он сознательно это делает и все такое. Но с другой стороны, такой человек получает и вот этот интерес к духовной жизни. И большинство людей не интересуются духовной жизнью, не интересуются. Ну, в смысле, вот такой духовной жизни, там, с Богом как-то. Он какой-то приземленный, как вы говорите, приземленные у него интересы. Вылечиться хочу, вылечиться. Понимаете, зуб так болит, что думать больше ни о чем не могу. Или так вот меня эта там язва достала, что я ни о чем не могу думать. Или человек мучается, что он одинокий, так ему нужно кого-то найти, что ни о чем другом думать не может. Ему ни до каких-то этих высоких материях дела нет. И ясное дело, когда он читает такие вещи, думает, а почему бы не попробовать? Это же лучше, чем он вообще не будет делать, так ведь? Но лучше, чем это. Как нужно соблюдать этот Экадаш? Вообще никаких благ у нас нет. Мы просто так для него делаем. Но вот чтобы тебе приятно было, говорят, тебе приятно, когда в этот день люди совершают пост. Лучше, чем пост, это воспевать святые имена, или читать, или слушать лекции духовные. Если я это сознательно делаю, потому что знаю, что ему это нравится, то тогда человек полное благо получит. То есть там, конечно, написаны какие-то там пирожки, которые нас ожидают. Но человека эти пирожки не будут интересовать, если он получит то, ради чего Экадаш существует. Но зачем пишут это? Ну, чтобы привлечь тех, кого пирожки, пока и тот еще не интересуется теми вещами. Хотя бы ради этого он сделал. Если вы уже выше этого, здорово. Это здорово. Но многим это единственный шанс. Поэтому хоть как надо.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушает, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Итак, что такое вообще мышление? Современные люди многие думают, что мышление – это продукт деятельности мозга. Вот. Но веды говорят нам о другом, что мышление – это проявление природы души. В частности, в ведах сказано, что у души есть три качества, из которых рождаются основные потребности души. Итак, качествами души являются вечность, знание и счастье. И вот второй аспект знания, он как раз подразумевает, что живое существо живо мыслит, стремится к чему-то новому, к пониманию каких-то вещей. То есть мышление – это процесс, который происходит в нашем уме, изначально в сознании, но сейчас, пока мы находимся в материальном мире, находится в уме, в более таком грубом уже элементе, то есть ум – это как бы такая проекция сознания на материю. Вот. Мы наблюдаем мир, мы соотносим какие-то основные понятия, явления, делаем какие-то выводы. И вот этот вот процесс жизнедеятельности нашего ума или тонкого тела, по сути дела, и является сейчас мышлением. Но изначально это мышление, как я сказал, исходит из самой души, из самой вот этой вот вечной частички. Вот. И это мышление порождено такой энергией, которая называется термином сандини-шакти. Сандини-шакти обозначает энергия, сандини обозначает познание. То есть на самом деле мы способны мыслить, связано мыслить, делать какие-то выводы, запоминать что-то, учиться чему-то, строить, так сказать, какие-то концепции, потому что есть вот эта вот так называемая сандини-шакти, энергия познания, энергия мышления, которая и позволяет словам складываться в имеющий смысл предложения, предложения уже какие-то мысли и так далее. То есть как бы такой вот невидимый клей, который позволяет всем этим вот как бы отдельным понятиям складываются какие-то конкретные уже целостные системы. Итак, согласно ведам, у мышления вообще то есть духовная, другая природа, отличная от того, что сейчас люди думают. И у этого мышления, у изначального духовного, есть такая особенность, что духовное мышление все, весь мир, все события, все живые существа воспринимают в связи с Богом, в связи с источником, потому что, согласно ведам, Бог является источником его и материи, и духа, и в том числе мышления. Так вот, сейчас мы видим, что многие люди мыслят, делают какие-то выводы, и часто их выводы весьма и весьма пессимистичны или негативны. Люди смотрят на эту жизнь, наблюдают ее, и в конце концов делают при помощи своего мышления какой-нибудь вывод, типа «нет в жизни счастья» или «все тут безнадежно» или еще что-нибудь такое. Потому что современная жизнь действительно дает не так уж и много позитивных перспектив, мы видим, какие процессы негативные происходят в экономике, все дорожает, как всякие разные, так сказать, процессы противостояния в области политики и так далее. Даже в духовной сфере нет мира, разные религии могут спорить между собой. И вот такой как бы человек разумный, наблюдательный, смотрит за всем этим и думает, ну что ж такое в этой жизни делается? Вот, нет порядка, нет счастья. Вот, действительно, когда мы созерцаем просто меняющуюся материальную природу под воздействием времени, наблюдаем какие-то просто социальные процессы, вот, то да, здесь кажется, что не так уж и много повода для оптимизма. Вот, но поскольку само мышление в своей основе изначально позитивно, вот, то этот позитивизм он может появиться в нас только в связи с духовным видением, в связи с духовной перспективой. Потому что сама материальная природа, она как бы подводит нас к определенным пессимистическим

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол, руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

это беседа того мудреца, которая происходила примерно через 150 лет после того, как был написан Шримад-Бхагаватам, также в это Шримад-Бхагаватам включена. Вы поняли, о чем я говорю сейчас? И в этом же произведении он описал рождение Будды, описал, которое должно было произойти через 2500 лет после этого. И это уже произошло сейчас. Вы поняли, что такое видеть ход времени? То есть эта личность, она описывала то, чего еще не было. И описывала также то, что было очень давно до этого. Сотни тысяч лет до этого также описаны события в этом произведении, которые происходили. С великими мудрецами там и так далее. Я просто вам сейчас говорю о том, какие бывают люди, понимаете? А до этого Вьясадева написал, тоже описал, этот же мудрец написал Бхагавадгиту. Это знаете, что за событие было? Как книга, как Бхагавадгита, знаете, как была написана? Было сражение на поле битвы, было сражение. И во время этого сражения ясновидящий помощник своего царя описывал детально, что происходило в это, во время этого сражения. Этот ясновидящий, который описывал это сражение, он находился на расстоянии более 300 километров от самого сражения. Мобильных телефонов не было. Он просто конкретно описывал, что происходило в деталях. Понимаете, этому слепому царю. А в это время с его слов, с того, что он говорил, из того, что там происходило, из того, что там говорили, Ясадева писал Бхагавадгиту. Он все это воспринимал, все эти события, и писал в это время все. И это именно так им записано. По всем этим словам, этот сказал то, и в это время происходило то-то. Понятно, мои дорогие друзья, что развитие человека может быть таким, что нам и не снилось. Поэтому надо просто продолжать развиваться. И в этом смысл нашей жизни. И то, что я вам сейчас рассказал, для вашего развития. Вы как бы сможете ход своей жизни как-то учиться понимать под этим симптомом, который я вам сейчас рассказал. А это является фантасмагорией или нет, вы разберетесь в результате этой работы. Просто правила, которые я вам сказал, они неизменны. Если вы не будете это совмещать с молитвой, вы вообще никогда ничего не поймете. Потому что сам человек без Бога понять эти вещи не может. И оценить силу своей судьбы, влияние тоже без Бога невозможно. Поэтому если вы без молитвы всем этим будете пользоваться, знайте, что это пустая трата.

находиться либо в состоянии правдивости, либо в состоянии лживости. И второе, что было сказано, что если человек лжив, то он не может быть лжив наружу и правдив внутрь при этом. Поэтому процесс самообмана и обмана действует параллельно. Если человек других обманывает, то значит, он сам находится в состоянии самообмана. Или, другими словами, в иллюзии. И каковы причины самообмана? Первое – гордыня. Есть целые псевдодуховные движения, которые поражены этим самообманом. Они считают, что контакт со сверхдушой, то есть контакт с совестью, всегда приносит только счастье. Они так думают. В результате они садятся в медитацию и медитируют. И так как у них есть очень сильное желание увидеть сверхдушу, то есть увидеть Бога в сердце, но при этом они совершенно не хотят принимать никаких своих грехов, видеть грехи они свои не хотят, они их, что делают с грехами? Они их обожествляют. Это оказывается не похоть, это божественная любовь. А так как она божественная, то ответственности брать не надо. Так, там можно какие угодно концепции выстроить в этом случае. И таких людей, так как у них оформляется в голове очень сильная идея, что вот я хочу видеть сверхдушу, я хочу видеть сверхдушу, я хочу видеть Бога в своем сердце. Любое желание должно быть исполнено. Помните, да? Правдивость по отношению к живым существам. Они видят ее. Только вопрос в том, кого они видят под именем сверхдуши. Такому человеку подходишь, что ты видишь? Я вижу сверхдушу. Что ты чувствуешь? Ничего. В Ведах описан процесс, когда человек первый раз на секунду увидел сверхдушу. Что с ним происходит? У него вытаращиваются глаза, вот так, квадратными становятся. У него волосы вот так вот дыбом встают. Ему то жарко, то холодно. Он то хохочет, то плачет. То есть катается по земле, ведет вообще себя как безумец. Вот ничем от буйно помешанного вообще не отличается внешне. Есть внутренняя разница. Знаете в чем? Когда мы созерцаем буйно помешанного, мы входим в состояние прострации, вокруг шока, да? То есть мы не понимаем, что делать. Срочно 0-3 вызвать. Чтобы человека в колонии что-то превратили в дерево, и он успокоился на время. Когда же мы видим человека, который вот именно его тело ведет себя так, из-за того, что его сознание полностью захвачено созерцанием Бога, все, кто находится рядом с этим человеком, испытывают такое счастье, такое количество счастья, даже в обморок падают. Не в силах вынести это счастье. В этом разница. А так внешне все один к одному. Почему такое с телом происходит? Потому что значит увидеть Бога? Это означает перейти на духовную платформу, то есть пробуждается наша духовная природа, мы начинаем действовать как душа, и в этот момент контроль с тонким телом у нас контроль рушится. И в результате наше тело напоминает машину без водителя. Представьте, машина на большой скорости, вдруг раз водитель заснул, предположим, за рулем там, или, допустим, он так исчез. И вот машина, предоставленная сама себе, несется. Вопрос только времени, когда начнет так вот вилять, кататься, да, вот, то есть вести себя самым необычным образом. Вот так же и тело, оно лишенное контроля, так как душа захвачена уже на духовном плане уже действует. Сознание действует на духовном плане, а тело, оно в этот момент теряет управление. Оно начинает, ну, глаза такие, вот так волосы торчат дымом, оно холодно, жарко, то в пот бросает. Понимаете? То есть вот такие вот внешние признаки. А этот сидит, я вижу сверхдушу, ничего он не видит, кроме иллюзии.

хочет перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты наполнены до краев неповторимо. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери. Не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитвы, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас нам

Итак, как же развить в себе желание вечности? Это значит, что все, что я делаю, я должен делать так, как будто я этим буду заниматься вечно. Так я это должен делать. Тогда в сердце появится счастье. Дружить, так дружить вечно. Дружба во век. Раньше братались кровью, там еще как-то. Все, дружба на век. Сейчас перестали брататься. Тут, а друзья давали обет, что они братья, теперь они друзья. Сейчас это вообще исчезло, нет. Все думают, сейчас с ним побратаюсь, он начнет деньги просить. Поэтому нет теперь друзей. Потому что нет вот этого элемента братания, оно исчезло. Все, исчезло. Все же даже забыли, что такое было. Пропало. Но в действительности, если друзья становятся вечными, то это уже братья. Это был такой культурный элемент. Если мы вечно вместе, мы братья. Братья – это тот, кто вечно вместе. Поэтому друзья, они переходят в эту категорию братьев. Любить так, но любить вечно. Поэтому мы даем обет вечной любви. На обряде бракосочетания он дается. И тогда мы действительно становимся родственниками. Так и называются кровные родственники. Потому что есть этот обет вечности. И вечность связывает. Семья, так семья навечно, работает, так чтобы династия появилась. Вот это задача, работать так, чтобы династия появилась. Чтобы самому стать настоящим специалистом и детям передать эту специальность и дальше, и дальше. Где династии? Теряются династии. Не осталось династии. А начинать надо, как всегда, с мелочей. Это значит, что все, за что бы я ни брался, нужно во что бы это ни стало доводить до конца. Что-то простого, большое строится из тренировки на простом. Нужно мелочи доводить до конца. Если у меня это будет ежедневно получаться в мелочах, то постепенно сила накопится и желание вечности проявится на более высоких уровнях. Я смогу более серьезные дела до конца доводить. Именно поэтому культура стоит стеной на защите верности. Потому что верность является фундаментом вечности. В этом великий парадокс нашего сознания. Мы все хотим вечности, но даже в мелочах не можем доводить начатое до конца. Даже посуду иногда не в силах после себя помыть. Завтра пусть стоит. Мусор не можем выкинуть. Пусть стоит. Еще не полное. Еще можно два раза ногой утоптать ведро. Следы в коридоре не можем вытереть, вечером приходим. Утром все равно уходить, что убираться. Я видел одного человека, он сапоги не снимал с работы, приходил, так в них

ложился спать. Не хотел снимать, лень была реально. Я раньше думал, что об этом только рассказывают. Но это был реальный человек, он приходил, ложился в сапогах, в лукизовых спать. А что снимать?

Я вам аппетит не испорчу? Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Я дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись. Это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит? Кочет? Чего он хочет? Кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. От отчаяния им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные. Как же я без него, без тела? Куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно осиротила. Спасите! Спасите тело! Дайте скорее лекарство! Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство. Торжество абсурда, смерти нет. Почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарство, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарство, обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от родства. Эликсир бессмертия, пароль в приходе в вечное царство. Всем лекарствам лекарство. Пей его, пей, пока пьется, пока песня из горла льется. Пей и

Без слезному дар слез не заслужить, без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение нисходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Терпение дается только тем, кто терпеливо ждет, когда придет терпение. И щедрость не даруется скупым, но только тем, кто сердце отдал Богу. Прозреет тот, кто ослепит себя, и слепотой за зрение заплатит. Безмолвие — цена твоя за слово, а глухота — цена за слух и звук. Веселый Бог мой смотрит на меня, я не пойму, он плачет или смеется. Отбрось религию, чтоб Бога обрести, предайся мне, чтоб победить меня же. От счастья отрекись, чтоб счастье испытать, лишись покоя, чтоб покой изведать. Проникнись малостью своей, чтобы великим стать, отринув славу, славу удостойся. Чтоб себя найти, себя забудь, умри, чтоб жить начать, усни, чтобы проснуться. Предай семью, деревню и страну, чтоб высшей верностью свою украсить душу. Чтоб неподсудным стать, отдай себя на суд. Стань бесприютным, чтоб найти приют. Уйди из дома, чтоб домой вернуться. В пыли Вриндавана лицо свое умой, обсохни под дождем и вымокни под солнцем. Веселый Бог мой смотрит на меня, и не по... он плачет или смеется. Бесслезный, я прошу отдать слез. Нетерпеливый, требую терпения. Я требую, а он терпит свое. Бесслезному дар слез не заслужить. Без слез

Ганга, самая прославленная из всех могущественных рек Индии, очищает земли, по которым она протекает, неся свои воды к океану. Ее основная роль — смывать грехи со всех людей, очищая их изнутри и снаружи, стекая с Гималайских гор. Она по преданию приносит освобождение, поэтому люди молятся Ганге об очищении. Люди приносят воду Ганге своим предкам, чтобы те получили благо в ином мире и в конечном счете обрели счастье духовного освобождения. Две кали Ганга сохранила свое могущество, несмотря на все перипетии, несмотря на то, что Сарасвати полностью ушла, а Ямуна уходит. Однако по предсказанию, содержащемуся в Рама-Вайварта Пуране, и она в какой-то момент уйдет с лица земли, и именно тогда век Кали полностью вступит в свои права. Но сейчас, пока у нас есть эта возможность, мы можем молить мать Гангу о том, чтобы она очистила нас от всех грехов, и также вспоминать о том, что сам Верховный Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху резвился в ее водах, сделав ее воды еще более священными.

река Сарасвати, берущая начало в Гималайских горах, символизирует знание. Говорится, что ашрам Шрилы Вьясадевы, автора огромного числа ведических произведений, редактора Вед, который дает возможность людям века Кали соприкоснуться с ведическим знанием, находился и до сих пор находится на берегах реки Сарасвати. Подходя к Сарасвати, мы можем просить ее дать нам знания и смыть с нашего сердца коросту невежества. Сарасвати также богиня речи. Любой человек, который молится Сарасвати, может обрести красноречие. Уровень культуры человека определяется уровнем его речи. Поэтому, подходя к Сарасвати, мы можем получить дар материального знания и в конечном счете обрести духовное знание, знание о природе нашей души и ее отношениях с Богом.

Ему на дочь солнца и сестра Ямараджа также освобождает от всех грехов. Говорится, что любой, кто в определенный день совершит омовение в ее водах в месяц Картику, в Бартри Двитию, никогда не встретится с Ямараджем, ее братом. Дочь Солнца, Ямуна или Калинди, а также имеет отношение к Кришне. Говорится, что Ямуна — это экспансия ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхи Деви. Именно на ее берегах Кришна провел свои детские годы. И если Ганга символизирует величие, Айшварию, Сарасвати, знание, то Ямуна символизирует сладостный аспект Бога. Поэтому молитвы, обращенные к ней, такие как Ямунаштака, позволяют человеку раскрыть свои сокровенные отношения с Кришной и в конце концов обрести любовь к Нему. Говорится, что в Векале Ямуна, Говардхана и пыль Вриндавана — самые могущественные проявления духовной энергии здесь, в материальном мире.

Итак, честная жизнь для семьи полна напряженной деятельности, борьбы, работы над собой. В ней достаточно веры, достаточно честности, достаточно счастья, достаточно верности, достаточно близких отношений, достаточно искренности, достаточно любви. Но честная жизнь для общества стоит выше, чем честная жизнь для семьи. Веды говорят, семья должна жить для общества. Полнота жизни семьи заключается в том, что она живет для общества, а не для себя. Потому что когда семья живет для себя, пусть даже верно, что происходит с семьей? Она прокисает, тухнет. Такая жизнь тухлая становится. Заходишь в дом, люди живут для себя. Ты там нужен? Нет. Ты стучишь туда, они, а мы вас приглашали. Вы что, приехали-то? Как бы, по-моему, мы не договаривались, что вы приедете. Не нужен ты там совсем. Почему? Нам некогда, у нас нет денег и сил, как бы, вот что ты приехал, как бы. Уматывай. Мама, а что, у тебя отпуск, что ли? Ты что, приехала-то? У тебя отпуск, что ли, наступил? А сколько отпуск будет? Мама, сколько отпусков-то у тебя? Доченька, да я поехала назад, все. Кончился мой отпуск. Не нужна мама. Приехала в гости к дочке посмотреть, как живет. А дочка оскотинилась совсем. Она забыла, что мама для нее сделала. Почему? Потому что она живет... Семья живет для себя. Она служит искренне своему мужу, выполняет все свои обязанности, заботится о нем. Но есть такое понятие семейный эгоизм. Он засасывает семью. Как кокон такой, знаете, как в панцире люди живут. Друзья отваливаются все. Знакомая ситуация? Люди женились, друзья отваливаются. Почему? Они не нужны становятся. Люди полны друг другом становятся. Все, им никто не нужен. Они наполнены самим собой, своими детьми, своими заботами, своими проблемами. Никто больше не нужен вокруг. Наполненная жизнь, нет? Наполненная. Наполненная в какой-то степени. Но эта наполненность постепенно начнет уменьшаться, потому что замкнутое пространство тухнет. Что в замкнутое пространство не положи, все будет протухать. Честная жизнь для общества. Семья должна повернуться к обществу. Она должна жить для общества. Для общества не означает для той партии или для этой партии. Жизнь для общества означает... Жизнь для честных людей в обществе. Жизнь для общества не означает, что мы боремся за этот портфель или за тот портфель. Пускай портфель себе стоит, где он стоит, и никого не трогает. В него втекают деньги и вытекают. Это его личные проблемы, портфели. Человек должен жить ради честных людей общества. Он должен заботиться о людях, помогать нуждающимся. Есть детские сады, детские интернаты, школы. Есть престарелые люди, нуждаются в заботе. Есть беременные женщины, нуждаются в заботе. Есть больные, нуждаются в заботе. Есть безработные, нуждаются в заботе. Столько людей нуждаются в заботе. Неужели не для кого жить в семье? Вы можете меня спросить, а почему больше счастья будет, если будем заботиться? А потому что счастье исходит не из человека, а из того, кто ему может его подарить. Человек не может взять так, опа, и стать счастливым, как тренинги проходят. Некоторые психологи собираются, люди такие садятся все и начинают. Я счастливый! Я счастливый! Вот когда будешь так кричать, что пукнешь, тогда будешь счастливым. Надо, чтобы... Все, теперь счастливый. Таков метод. Счастье изнутри не возникает. Оно внутри находится, это факт. Потому что там Бог живет внутри. Но Он счастье дает кому? Когда ты счастлив сам. Счастье поделились.

самопознание начинается с луны благости именно. Потому что в страсти человек себя уже определяет по социальному положению, по уровню образования. Он имеет, скажем, высшее образование, есть у него диплом. Все, он так себя оценивает. Он красив, это достаточно, чтобы себя оценивать. То есть он богат, достаточно этого. Он считает, что этого достаточно. Это и есть вот его визитная карточка, он сам. Но суть в том, что эти вещи, они приходящие. И когда человек теряет свое богатство, он так сбивается с толку, что жить не может дальше. Его визитная карточка, он не знает, что, кто он теперь. Он теперь никто, он думает. Я потерял деньги, или я потерял красоту, я старею. И теперь уже нет ко мне такого интереса, нет ко мне такого уважения. Где взять любовь? Где взять те утраченные отношения, как их вернуть? И то есть гуна страсти переходит в такое глубокое разочарование, неминуемо. Потому что наша визитная карточка совсем другая. Если даже мы теряем большие деньги, то конец не нам, а нашим деньгам, говорится. Вот, это в благости человек видит свою истинную суть, сущность, неизменную сущность. То есть гуна благости, она приближена к духовности. Это то, что мы называем религией сегодня. Религия — это просто свод правил из гуны благости. Но это еще не всегда чисто духовная сторона. Потому что духовная сторона, вы уже проснувшийся, вы не верующий, а проснувшийся. Вам не нужно верить, вы видите. Это как бы религия дает намек к этому, на пробуждение. То есть следуй заповедям, веди себя в соответствии с гуной благостью. А вот эти вещи не делай, запретить нужно. Вот воровство, обман, скажем, там, прелюбодеяние. Потому что это низшие гуны природы. Таким образом, ты деградируешь, падаешь качественно. Поэтому религия — это свод некоторых правил, которые нас ориентируют на сатву, на благость. Но вот благость, она характерна двумя вещами главными. Это счастье, ощущение и знание. Ну, знание как откровение. Не так, что я прочитал какую-то книгу, запомнил информацию, теперь я в гуне благости. Нет, это лишь информация. Это информация для того, чтобы достичь гуны благости. Руководство может быть там. Но если книга не дает гуны благости, то и чтение мое не в благости. Если религия не приводит к просветлению, то и религия не в благости. И вот интересный момент сейчас, что мир религиозен и сейчас, но тем не менее деградацию установить мы не можем. Почему? Потому что не хватает гуны благости в самих религиях сейчас. Поэтому нам нужно сейчас не традиции как таковые, а знания, основы этих традиций. Вот эти гуны познать. И есть люди, народы в разных частях планеты, которые разные сочетания гуны имеют. Например, как вы охарактеризуете американцев, или австралийцев, или русских? Есть такие характеристики. Люди опытные говорят, вот русские такие. Их сразу видно, и в Америке они русские. А американец, он и в Россию приедет, сразу видно, что он американец. И речи, и поведение, и все. Это разные гуны природы. И так было всегда. И поэтому в разных частях света в свое время давались различные традиции. В соответствии с гунами, конкретными дают какое-то учение. Приходит пророк, скажем, и говорит, что раньше были пророки, не было материальной науки. Люди не передавали научные знания, как сейчас мы это делаем. С материальной точки зрения, с точки зрения химии, физики, скажем, биологии. Они обсуждали с точки зрения качества это, как называлось священное писание, то есть возвышенные качества там описываются, духовные качества, священный брак, святой человек, вот этому все нужно доверять, священному писанию, вот это и принимаете, а остальное не принимаете, вот и вся наука. То есть видите, если качество

если человек не нашел источник силы внутри, не нашел правильный источник силы, то в трех местах слабость у него появится. Он сам ослабнет, то есть он все больше и больше будет зависеть от каких-то внешних вещей. Слабость появится в другом человеке, потому что такой человек будет пытаться воздействовать на других людей с помощью страха. Самые страшные люди – это самые слабые люди. Я слаб из-за неправильного центра, я начну ослаблять других людей вокруг меня. Я буду пытаться так или иначе запугивать их, говорить, что если ты этого не сделаешь, то я так тебя накажу, еще что-то такое. И в результате рост другого человека рядом со мной тоже будет затормаживаться. Он не будет расти. Например, Сталин, если мы возьмем Сталина, это был очень неуверенный, слабый человек. В результате этого он заставил всю страну бояться самого себя. Вся страна застыла в ужасе. А третья слабость, третье место, где появляется слабость у человека, это его слабость в отношениях. Он сам слабый, и он не может строить какие-то сильные, глубокие отношения. Вместо сотрудничества появляется страх. И неизбежный результат неправильного центра, неправильно сформированного эго – это отчаяние, тупик, утрата самого себя. И очень интересно, что Бхагавад-гита, которую я настоятельнейшим образом рекомендую вам всем прочитать и читать снова и снова и снова, она начинается именно с этого состояния, с описания этого тупика экзистенциального. И первая глава Бхагавад-гиты называется «Йога отчаяния Арджуны». Отчаяние – это некое постоянное состояние, в котором находится человек, не понявший, что же должно быть его вечным центром, что есть его вечное «я». Он рано или поздно, этот центр начнет разрушаться, он будет в отчаянии, потому что жизнь его будет рушиться. И именно такой кризис описан в начале Бхагавад-гиты, и на протяжении нашей жизни периодически с нами эти кризисы случаются. Почему? Потому что некая ошибка в первом действии была сделана. Мы не поняли, что должно находиться по-настоящему в этом центре. Вот. И вся Бхагавад-гита – это выход из этого кризиса. Вся Бхагавад-гита объясняет, как в состоянии кризиса, когда центр разрушился, ложный центр разрушился, понять, где находится наш настоящий центр. И этот кризис рано или поздно, если у вас его не было, он будет. И это не это астрологическое предсказание мое. У каждого, потому что в какой-то момент нам умирать придется. А в момент смерти все ложные вещи разрушаются. Стив Джобс в своей этой стэнфордской лекции знаменитой, он очень хорошую вещь сказал. Он сказал, что перед перспективой смерти человек может избавиться от иллюзии того, что у него что-то есть. Когда мы оказываемся лицом к лицу с этой перспективой, мы понимаем, нет у нас ничего. У нас есть только то, что у нас может быть. У нас может быть этот правильный, хороший центр. И, в общем-то, нам нужно уже сейчас, не дожидаясь этого кризиса, понять, как это сделать. И Бхагавад-гита об этом. Как осознать себя.

0: Шрила Прабхупада, он говорил, что мальчик, он должен быть немножко такой непослушный, он не должен быть инфантильный. Если он послушный, это плохо. Скорее, девочка должна быть послушной, а мальчик, он должен быть такой, немножко лохматый, немножко неряшливый, это его природа. Ее нужно просто правильно понимать, задействовать. Но сейчас не хватает, например, мужского начала в школе. Есть одни женщины, причем они могут быть также одинокие женщины, обиженные жизнью, судьбой, они срывают это зло, например, на ребенке, на мальчике. Потом он формируется, и когда он вырастает, он не чувствует свою мужскую такую силу, он чувствует, что он зависит от женщины полностью, попадает под их влияние, не может проявить свои какие-то качества. Поэтому хорошо его сформировать так вот отдельно, его обучают такому контролю чувств. Язык, желудок, гениталии, вот эти вот органы чувств мужчина должен уметь контролировать, побеждать в себе. Если он это побеждает, то все, ему подчиняется весь мир тогда. В этом случае он может подчинить себе все остальное, преодолев вот эту свою природу низменную. И вот Веда делался упор на воспитание таких вот качеств в мужчине. Решимость, целеустремленность, вот такие вот свойства. Он лидер. И женщина автоматически рядом с таким становилась тоже такой послушной. Она становилась послушной и следовала за мужчиной. Сейчас мы видим наоборот все тенденции. Знаете, что сейчас происходит в Европе? Серьезно, я просто был в шоке. Последняя информация, которая приходит оттуда, но она серьезная. Серьезно уже нужно думать, что что-то надо делать. Там, знаете, что происходит? Они ввели такой закон, приняли такой закон, что ребенок в семье является, знаете, кем или чем? Он является объектом чувственного наслаждения, что мужчина или женщина могут вступать с ним в половую связь. Ребенок в семье.
1: В
0: Европе, в Норвегии.
1: В Норвегии.
0: Они ввели с пятилетнего возраста образование, как заниматься, например, ну что такое половая жизнь. Объяснят в пятилетнем возрасте.
2: Как, наглядно?
0: Да, наглядно. У них такие специальные даже
2: учебники,
0: есть занятия. Да, и интересно, что... Представляете, что... Одна девочка, она просто потеряла сознание, когда это стало видеть. Она не выдержала, психика ребенка не выдержала, она потеряла сознание, ушла с урока потом, сбежала. За это родители наказали. И сейчас они пишут, они как бы предъявляют претензию, что Россия как бы не принимает наши стандарты. Это, говорит, новое видение человека. Что устарела старая модель, семья, говорит, устарела, мужчина и женщина устарели. Сейчас новая модель, теперь как бы человек может во главу угла поставить главное, говорит, чувственное наслаждение, просто вожделение. Но в Ведах говорится, что семья начинается, или настоящее развитие, цивилизация, с контроля вожделения. Это то, что нужно снизить в семье, в обществе, уменьшить влияние вожделения. Такая сильная энергия. Вожделение — это означает эгоизм, желание как бы удовлетворить свои собственные чувства. Если его высвободить, то оно приводит вот к таким вещам.

Итак, на самом деле мы все с вами знаем о том, что Джива живет не одну жизнь, и детство – это очередное детство, на самом деле, у нас с вами, да? Вот. И тем не менее мы тоже знаем, что как только мы получили человеческое, то есть новое воплощение, мы обуславливаемся им. И, собственно говоря, мы с вами будем рассматривать вот одну реинкарнацию, значит, вот это, с этого детства. То есть, понятное дело, что в это детство вы пришли тоже с багажом, да? То есть мы не просто так попали к тем или иным родителям, мы не просто попали в ту или иную семью, мы не просто, вот нам досталось именно то детство, а не другое. То есть по-другому быть не могло в принципе. И поэтому первая аксиома, которую мы должны с вами принять, что у нас самые лучшие родители, какие только могли бы быть, для нашего развития. В другой семье мы свой бы потенциал не смогли бы раскрыть. Потому что те уроки, которые мы с вами должны получить, мы должны были получить именно в этой семье. Если вы читали книги Бхакти Тирти Свами, то он пишет о том, что душа на самом деле выбирает себе родителей. Она сводит этих людей вместе, потому что она знает, что она получит свои эволюционные уроки только вот у этой пары. Поэтому первое, как только мы это начинаем глубоко осознавать, размышлять над этим, у нас снимаются претензии к родителям. Потому что одна из самых тяжелых форм претензий – это претензии к родителям. Это то, что затормаживает нашу эволюцию. Потому что в любом священном писании сказано «почитай отца и мать своих». И ни в одном священном писании не сказано в скобках «хороших». Правда? То есть именно те родители, которые у нас с вами есть, и несмотря на то, что мы думаем, ну как это, я должен его почитать, он алкоголик хронический. Или мать у меня вообще меня бросила и так далее. Ну вот, значит, она пришла выполнять в этой жизни роль кармы. Вот такой вот. Вы с этим должны были столкнуться, и никак по-другому. Поэтому первое, что мы понимаем, что это наша с вами ответственность. И вот с этого мы можем, если как только мы утвердились вот в этом утверждении, иначе все остальное у нас будет усугублять обиду к родителям. Потому что мы сейчас будем разбирать, какие должны вы были получать уроки, как это должно было быть в идеале. И вы скажете, мама дорогая, вообще ничего не было. Вот ничего, начиная от рождения и заканчивая до сегодняшнего дня, ничего этого не получил. И тогда обида еще больше ухудшается. Но что самое интересное оказалось, значит, психологи проводили очень интересные исследования, и в институте мозга, есть такой институт мозга в Санкт-Петербурге, и там проводят очень интересные исследования. Дочка академика Бехтерева, Наталья Бехтерева, она, собственно говоря, изучает вот тонкие структуры. И было доказано, что в определенных участках головного мозга живут воспоминания, это, ну, мы скажем, что это тонкое тело ума, и там живут самскары, да? То есть самскары, они, это яркие впечатления, которые мы запечатлеваем в течение всей жизни и вообще в течение многих других жизней. Так вот, интересно, что детство – одно из самых ярких переживаний в нашей жизни. Одни из самых мощных самскар в этой жизни мы получаем в период детства, потому что ребенок, он настроен очень искренне. Все то, что ему говорится, он воспринимает как абсолютную истину. И в его впечатлении это рисуется, вообще ребенок, он рисует образы. А что такое самскары?

Главное, чему мы обучаемся в мире, и для этого весь наш жизненный путь дается, вся судьба, это освоение правильного мировоззрения. Что такое правильное мировоззрение? Это понимание неких базисных истин. Кто такой я? Что такое мир? И как мне с ним взаимодействовать? Вот три базисные истины. Мировоззрение, оно строится на этой основе. Кто такой я, что такое мир и как мне с ним взаимодействовать? Часть мира — это другие личности. Также мы сейчас соединяем это все в общую категорию мир, мироздание, жизнь. Жизнь, я и наши взаимоотношения. Так, есть я, есть жизнь. Есть наши взаимоотношения. Вот этих, на основе этих трех понятий строится мировоззрение человека. И счастье, к которому мы с вами стремимся, это не что иное, как правильные взаимоотношения с миром, с счастьем. Иначе говоря, счастье — это событие, когда я един с законами жизни, с законами мироздания, не противоречу им, не противостою. Счастье един с законами мироздания. И вот это единство или гармония между нами и жизнью, нами и миром возникает тогда, когда у меня правильное мировоззрение, когда у меня есть правильное понимание, кто я такой в мире и как мне правильно строить взаимоотношения с миром, с жизнью. Тогда приходит счастье. Вот и все. Поэтому, если есть какая-то проблема в нашей жизни, есть какая-то проблема, проблемное событие, это означает только одно, что у меня есть какие-то неверные представления о жизни и о самом себе. И если вы это начинаете осознавать и понимать и менять, очень важный момент – то вот эта проблема уходит. Потому что закон жизни — это не закон наказания. Мы иногда думаем, что проблема — это наказание. Меня наказывает судьба, жизнь, Вселенная, Бог. Проблема — это не

родительский вкус, вкус родительской любви, называется ватсалья раса. Ватса в переводе с санскрита означает теленок. То есть эталоном родительской любви является отношение коровы к своему теленку. Поэтому что мы говорим? Телячья нежность. Видели, как теленок бежит к корове? У кого есть такой опыт? Однажды мы были в Чинае, и там недалеко от того места, где мы жили, был коровник. И весь день коровы паслись, телята их ждут там, в этом загоне. И вот корова возвращается обратно. Она мычит радостно. Я иду. Теленок ее слышит. У него хвост трубой. В экстазе практически. Он прыгает туда-сюда. Бегает по этому загону.

все люди, которые заботились о коровах, в это время собираются, чтобы посмотреть на это все. Потому что это удивительный опыт. Теленок бегает, у него слезы из глаз, и вот счастье. Мама идет. Хвост другой. Он даже не может прыгать нормально. Как-то так он какие-то пируэты выделывает. И корова несется к нему. Просто несется. И что делают в Индии? Сначала они корову заводят в стойло, подводят к ней теленка. Он выпивает первое молоко. Какое-то время он пьет, потом теленка убирают, стреноживают и ставят рядом с коровой, чтобы она его видела, чтобы она могла лизать его. У нее хвост трубой, у него хвост трубой. У них слезы из глаз. Это реальный факт. У теленка слезы из глаз от любви, у матери, у коровы слезы из глаз от любви. Они смотрят друг на друга. И в это время корову доят. Представьте, молоко как реальное следствие любви. То есть с любовью данное вообще коровы. Не как сейчас, да, вот этот вот аппарат этот, и как это, выжимают корову практически. Вот такой интересный момент. И потом какое-то время доит корову, доить перестают, теленка опять отпускает, и он допивает остатки. Вот это идеальный образ такой. Поэтому родительские отношения называют ватсалья. Корова реально любит ребенка, своего теленка удивительным образом. То есть она так счастлива из-за того, что он есть. И мы говорим, телячью нежность, да. Дети естественным образом пробуждают привязанность. Любые дети причем. Котятки, да, щеночки. Любые дети. Побуждают заботиться о них. Есть такой опыт, да? Кот этот ходит, мартовский, сволочь такая, орёт по ночам. А котенок, из которого потом вырастет этот сволочь, молочной кот, он вызывает, наоборот, умиление. Хочется почесать его, там, покормить чем-нибудь, блюдечко ему подставить. Вот такие дети. Так устроил Бог, смотрите, что вот дети вызывают вот это желание. Иначе бы их никто не заводил. Такая-то сложная вещь, дети. Тяжелые, что если бы этого чувства не было, детей бы никто не заводил.

В ведах можно выделить ряд уровней для людей, находящихся на разных уровнях сознания. То есть для тех, кто первый уровень, он который называется карма-канда, для людей, которые хотят достичь какого-то практического результата в пределах этого материального мира. Это называется карма-канда. Что это означает? Я поясню на конкретном примере. Это означает, что мы хотим получить что-то, что нас привлекает в этом мире. Мы хотим, допустим, получить богатство, допустим, силу, знание, красоту, образованность, каких-то способностей, могущество. Вот такого рода вещи, такого рода цели могут быть нами быть поставлены в этом материальном мире. И веды говорят, для того, чтобы достичь этих результатов, нужно следовать этому пути карма-канды. И большая часть вед описывает вот именно вот этот объем знаний, потому что таковых людей находится очень много. То есть людей привлекают вот эти цели. То есть они хотят вот этих вот вещей. Богатства, красоты, славы, могущества и так далее. Хотя они не считаются с точки зрения самих вед вершиной. Но так или иначе, вот такова реальность. Большинство людей, живущих в этом мире, желают этого. Они желают этого, стремятся к этому. И веды описывают, как этого достичь. Этот процесс кармы достигается с помощью процесса яги. Это санскритский термин «яги», означающий «жертвоприношение». Я его поясню, потому что могут возникать разные ассоциации. Под жертвоприношением не подразумевается, в общем, приношение каких-то животных или что-то в этом роде. То есть жертвоприношение, хотя они могут участвовать в этом, так сказать, процессе. То есть акт яги, он подробно описан в ведах, и он так описан, что человек, находящийся в разных состояниях жизни, на разных уровнях, может совершать эту ягью. И это будет его способом приближения к тем целям, которые он поставил. В частности, для того, чтобы... Это считается самым прямым путем достижения результата. То есть в процессе яги, с точки зрения вед, нужно было бы обращаться за достижением результата к тому, кто мог бы дать эти плоды, плоды яги. И для этого нужно знать, как устроен этот мир, то есть кто за что отвечает, кто какие плоды может дать. Это подробное описание вот этих процессов мы можем найти в ведах. Согласно ведическим представлениям, существует множество могущественных живых существ, которые являются слугами Верховной Личности Бога и которые ответственны за различные сферы жизнедеятельности вот этой материальной вселенной. То есть они, эти могущественные существа, их называют полубоги, они наделены полномочиями осуществлять деятельность этого материального мира так, чтобы в результате совершения яги люди получали бы результаты этой яги. То есть вот как бы процесс вот такого взаимного служения происходит. Таким образом, карма – это процесс, когда мы хотим, мы действуем, и мы получаем результат. Может показаться, что вот этот результат, который мы ставим, то есть слава, богатство, там, красота, какие-то способности, какое-то положение в этом мире, нам могут казаться привлекательными. Но достигнув их, и этот процесс подробно описан в ведической литературе, достигнув этих вещей, мы обнаруживаем, что в конечном итоге это достижение этих результатов не удовлетворяет душу. То есть в глубине души мы будем не удовлетворены.

0: чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться, ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом — атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара, атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо, неважно чего, возможно, это собственность. Возможно, это интеллектуальная собственность, например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже, переедание — это наиболее понятно. Ну, вот толстый, значит, жадный человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать, вот это вот чрезмерное. Проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерное усилие. Праяса. Например, человеку нет необходимости так много работать. Он трудится изо всех сил. Он трудится просто, чтобы достигнуть каких-то целей в этом мире, мирских целей. Но в результате он становится узником всех этих целей, он попадает в ловушку всех этих целей, потому что эти усилия, они не оправданы. Он их направляет во внешний мир, во внешние какие-то действия. И попадает в это тяжелое состояние, трудное состояние, где борьба становится все жестче. Но есть выход. Как мы говорили, есть гьяна и вайраги. Если человек обладает гьяной и вайраги, что он может сделать? Вот, например, сидит человек в пробке, и что? Что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машины? Смотри, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Сосед
0: близко. Что он... Он родился в этой машине. Он родился с этой машиной. Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет: ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину. Она же у меня белая, толстая или плоская. Как я могу от нее расстаться? Как я могу с ней расстаться? Вы не в своем уме, похоже. И он сам держит себя в этой ловушке. Это называется жадность. Машин становится больше, пространство становится все меньше, люди становятся все озлобленнее, у них не увеличивается человечность внутри. И вот человек сидит в ней, но он мог бы отпустить, но он не может этого сделать. Или вы идете и видите такую картину, стоит очередь, большая очередь. И вы видите, явно люди страдают. Ну, тяжело им. Они стоят, они даже там ругаются. А вы проходите мимо и думаете, а почему бы вам не пойти просто тоже мимо? Ну как же я могу пойти мимо, я же стою в очереди. Я хочу что-то получить. Видите, держит человек его собственная жадность, чувство собственности. Ему кажется, а как я могу это отпустить? Вот именно так ловит в ловушку живое существо, это материальная энергия. Вот это материальная.

как говорится, камнями. Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи от

Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный.

А от природы от нас заложено очень много. Говорится, что душа обладает, ее анатомия. Не сказать, что она обладает, ее анатомия – это энергия вечности, знания и блаженства. То есть это счастье, оно уже находится внутри нас. Знание обо всем уже находится внутри нас. Энергия бытия, знания и безграничного блаженства – это наша природа. И чем ближе мы вот к этой своей внутренней, как бы я бы сказал, это некий центр нашей личности, чем мы ближе к нему, тем проще нам будет увязывать различные внутренние и внешние аспекты своей жизни вокруг вот этого единого центра. Еще один очень важный момент, в чем может быть наша зависимость. Итак, в самом общем случае, зависимость означает отдавать ответственность за свою жизнь уму. То есть счастье означает что? Исполнить те желания, которые в уме. Ну правда же? Ну вот обычно, как люди, о чем люди мечтают. Вот если мы возьмем, окажемся наедине с собой и просто отпустим свой ум, да? Вот куда он пойдет? О чем он будет мечтать? Как он будет все оценивать? Куда он пойдет? Очень велика вероятность, что он пойдет к противоположному полу. Очень велика вероятность, что там что-то будет происходить. Вот идея состоит в том, что с этим нужно разбираться, и в итоге этим необходимо управлять. И когда мы обретаем способность управлять этим, тогда мы обретаем способность управлять во многом обстоятельствами своей жизни. Тогда мы можем многое выбирать в своей жизни. Потому что до этих пор фактически весь наш выбор, он зачастую является частью сценария, который бессознательно мы проживаем. Потому что ум имеет определенную структуру. Итак, жизнь, которую мы жили раньше, и те впечатления, которые мы получали, вот этот набор впечатлений, он во многом предопределяет наш выбор сегодняшний. И если мы находимся в слишком сильной зависимости от ума, мы можем жить вот этими очень странными моделями. Я расскажу одну историю. Во время Второй мировой войны был такой интересный случай. Японских солдат, подразделения японских солдат забыли где-то на островах Океании. Забыли. Понимаете? Была война, их забыли. Может быть, это был взвод или рота даже. Война прошла, их объявили пропавшими без вести. И год за годом шел. И их обнаружили, не помню через сколько лет, через 15 или через 20 лет обнаружили. Они все это время вели войну. То есть они жили в том настроении, что идет война. Это реальный исторический факт. Я не помню цифр, сколько их было солдат и сколько они провели времени на этих островах. Но факт, что такие события в истории были. То есть их обнаружили вот в этом настроении, что идет война. И они все это время воевали, хотя в мире прошли различные события, и они с этим никак не были связаны. Понимаете? То есть я расскажу еще один анекдот, чтобы дополнить, сделать вступление в одну очень важную тему. Анекдот такой забавный. Один мужчина сидит на берегу реки и ловит рыбу. И он ловит большую рыбу, крупную такую, знаете, и выбрасывает ее в воду. А когда он ловит маленькие рыбы, он их с радостью складывает себе в ведерко. И другой мужчина, проходя мимо, спрашивает его: «Зачем ты это делаешь? Ты крупную рыбу выбрасываешь, а маленькую рыбу складываешь, и ты видно, что ты радуешься маленькой рыбе, а большую рыбу выбрасываешь». На что он отвечает: «Так у меня сковородка, на которой я рыбу жарю, очень маленькая». Понимаете? Смысл, понимаете? То есть, иными словами, мы воспринимаем жизнь через призму уже имеющегося у нас опыта.

Выше гьяна-ма, их 5 уровней будет. Вот эти 3 известны неплохо. В любое общество оно говорит, что нужна какая-то идеология, чтобы направить наши силы, здравоохранение и оборона, и экономика. Вот 3 направления. Зависимость. Мы зависим от этого. Но если вы достигаете вигьяна-майи, то вы независимо от этих 3 получаетесь. Вы вне цивилизации будете жить. Вы будете жить в параллельном мире. Прямо здесь, прямо сейчас. Будете жить на другой платформе. При этом автоматически будете иметь все 3 уровня. Вигьяна означает поступок. Не мысль, а поступок. Реализованное знание. Практически применяемое. Типичный пример. Если сейчас выйти с микрофоном, с магнитофоном на улицу, так иногда делают наши корреспонденты некоторые, и спросить у всех людей, вы верите в Бога? Большинство сейчас скажет «да» в наше время. Еще совсем недавно все бы сказали «нет», большинство, а сейчас скажут «да». Тогда задам следующий вопрос. Если вы верите, что есть Бог, почему живете так, как будто его нет? Вигьяны нет. Нет деятельности, поступка. Что говорят ведические книги? Что люди будут следовать не тому, что вы говорите, а тому, что вы сделаете. Яд-яд ачарати шрешта. Именно то, что сделает великая личность, то остальные повторяют. И вот отец говорит своему ребенку, сыну, куря. Когда вырастешь, не кури, это очень плохо. Бесполезные слова. Однажды в 90-м году, когда вот эта вся наука, она была преследовалась по закону, можно сказать, и мы только-только стали выходить из подполья, только-только стали выходить из тюрем психических лечебниц, вот люди, занимающиеся йогой и ведической философией, мне был звонок из одной школы, позвонил директор. Я не знал его. Каким-то образом узнал мой телефон и сказал, я хочу вас пригласить в школу. Я хочу, чтобы вы пообщались с детьми, со старшеклассниками и с учителями. Я говорю, а в чем дело и что нужно? Ну, мы слышали, что у вас очень строгое поведение, культура. Вы следуете ведической культуре? Я говорю, да. Мы слышали, что у вас очень строгие принципы, очень чистые. Я говорю, да, да, у нас строгие принципы, очень строгие. Самые строгие принципы. Так вот, придите и расскажите, пожалуйста, детям, почему плохо курить? Почему плохо драться с учителями? Знаете, у нас сейчас ОМОН работает на переменах в школе. Ну, 90-е годы, помните, что творилось? Вот эта перестройка, вот там все, что угодно можно было видеть. И вот этот рэкет пошел, все эти жестокости. Ну, тут сложное время было. И в школах тоже было сложное время. ОМОН на переменах порядок поддерживает в школе. Он говорит, пожалуйста, приходите, дайте лекцию, а мы посмотрим, что из этого получится. Я говорю, ну, а как вы думаете, я могу прийти и начать с медитации, то есть открыто, все так? Он говорит, да, что хотите, то делать. Я директор вообще. Вот я, говорит, я хочу эксперимент провести. И мы пошли туда. Я взял группу, актовый зал, старшеклассники, 11 класс, там все с 8-го сидят на задних рядах. На передних рядах сидят преподаватели, на самом первом ряду партии сидит директор, вот так сложа руки. А там сзади мальчики и девочки в обнимку, там нога на ногу, знаете, такие все. Вот. А тут директор впереди тут, сидят, слушают. Самый дисциплинированный, первый класс. А там уже выпускной, так сказать. Такая культура, прямо наоборот. И вот мы даем лекцию и объясняем, что такое регулирующие принципы, что такое благочестие, что такое гуны, что такое настоящая сила, и она в чистоте именно, и что мужчина не должен быть под каблуком у женщины, он теряет мужскую честь, и мальчики эти постепенно так с девочек руки уводят, так садятся, знаете, как это все, и слушают час-полтора, директор удивляется, тишина вообще. Смотрит назад, слушает. На меня смотрит такими детскими, восхищенными глазами. Как на Бога уже молится, понимаете? И в конце все закончилось хорошо. Мы там еще попели с ними, с детьми. Они были тоже так счастливы. Подошли, благодарили. Нормальные парни оказались, девчонки. И директор жмет руку, приходите. Все, все классы ваши, открываем двери. Во всех классах давайте рассказывайте все это и показывайте. И пойте со всеми. Я говорю, ну а что же вы не говорите все эти вещи? Вы что же можете говорить? Ну мы сами курим, мы сами себе все позволяем. Они же это все видят, они нас не слушают. Нужны те, кто говорят и делают. Вигьяна. Можете изменить мир одним словом, если вы это делаете. По-настоящему.

Поэтому как осуществляется сближение с Богом? И сближение с Богом осуществляется через служение Богу. Через служение Богу. Вот это то, к чему подходят все духовные трактаты. Вот во всем остальном, в принципе, они могут расходиться. Потому что разные пути немножечко дают разную окраску. То есть, может быть, разное восприятие пути. Но вот в этом все будут едины. Служение Богу. Это путь сближения. Путь сближения. Именно служение сближает нас с духовной реальностью. Это и есть духовный метод самоосознания, который дает возможность понять свою душу, понять духовный мир, понять абсолютную реальность. То есть мы не одни в нашем теле. Рядом с нашей собственной душой находится сверхдуша. Совсем рядышком, рядышком, рядышком. Однако сверхдуша, находящаяся в нашем же теле, не привязана к этому телу, а мы привязаны. Вот в чем отличие. К этому телу привязана сверхдуша, которая рядышком не привязана. И в этом причина всех наших проблем. Поэтому, развивая отношения со сверхдушой, развивая отношения с Богом, развивая любовь к Богу, это позволяет нам отвлечься от любви к самому себе, от привязанности к самому себе, от привязанности к самому себе, к своему собственному телу. Это приближение к истине дает естественное отречение от материи, от материальных желаний, от материальных идей, от материальной глупости. Они естественно связаны друг с другом. Вот этот термин «бхакти» или «любовное служение» переводится как «удовольствие», в принципе. Если просто перевести, как «удовольствие». Поэтому чем больше в жизни человека преданности, чем больше заботы, чем больше служения, тем больше он получает удовольствие. Естественным образом. И когда мы выходим на духовный уровень этого явления, мы уже говорили об этом, удовольствие становится бесконечным, просто увеличивается. Если здесь мы это теряем, то там оно увеличивается. Дает полноценное удовлетворение. Это можно сравнить с состоянием сытости. Состоянием сытости. Если мы действительно наелись, то уже никакие явства нас не прельщают. Поэтому вот эти духовные удовольствия вызывают спокойствие в уме. Это признак духовного удовольствия. Материальное удовольствие ум только возбуждает еще больше. Духовное удовольствие ум успокаивает, пропадают все материальные желания. И для человека, не понимающего процесса, это может даже показаться пугающим. Ведь ушли все желания, ну и на мою смерть пришла. Все желания ушли, как так? Человек жил на основе желаний, тут они все куда-то пропали. Как мы говорили, да, это современный стиль жизни, это гонка за желаниями. Приходят яркие желания, мы должны бороться за их осуществление. Тот человек раз позанимался немножко духовной практикой, и все прошло, и ему самому страшно. И он боится. Не понял. И все боятся. Все родные боятся, близкие боятся. А у него ушли желания. Материальные желания все ушли. Куда-то делись. Поэтому если у человека вдруг пропадают желания, он не знает, как теперь жить. Это в материальном мире это называется болезнью, депрессией, упадком сил. Но йога подходит к тому же самому состоянию отсутствия материальных желаний с другой стороны. Йога заменяет их на желания духовные. Понимаете? Поэтому без замены желаний материальных на желания духовные, все это плохо заканчивается. Просто все плохо заканчивается. Все это приводит только к разочарованию. К одному сплошному разочарованию. В принципе, вот в этом задача духовной традиции не просто убрать из сознания глупые желания, но гармонично их заменить желаниями духовными.

Мужчина воображает, что женщине нужны ласки. Почему-то ему так кажется. Хотя женщина ему намекала не сказать, что это не самое приятное, что он может ей сделать. Но вы видели где-нибудь женщину, которая бы подошла к мужчине и начала бы гладить его ниже пояса, там где-то? Нет, никогда. Наоборот, женщина дает те ласки, которые хотела бы сама получить. Если быть чуть-чуть наблюдательным, то можно легко угадать, чего человек хочет. Надо просто посмотреть, что он мне все время дает. Мужчина присмотрелся, вот все, что жена все время ему дает, надо стараться давать ей. Так начните мужчины копировать, вы будете в восторге от результатов. Начните копировать, только не дразнить. Точно так же, женщины, присмотритесь, что мужчины стараются дать. Если вы увидите, это на самом деле то, что они хотели бы получить в большинстве случаев. Потому что мы находимся в основном под влиянием вот этой настроения страсти.

Пока брак еще держится на плаву, значит, супруги в страсти. Это может быть годами. И дальше настроение страсти так устроено. Вот этот брак, когда каждый другому дает то, что хотел бы сам получить. Но страсть так устроена, что в ней оставаться нельзя. Страсть — очень интересное настроение. Либо вы должны подняться до благости, что тяжело, крутить, махать крыльями так, чтобы взлететь. Либо вы рухнете вниз, в невежество. То есть варианта только два у такого брака. Такого сценария, когда каждый дает другому то, что хотел бы получить сам, только два. И либо развал, либо им надо прекратить эту практику и однажды серьезно изучить, что рядом со мной живет за живое существо. Для этого надо отказаться от одной фразы, от одной единственной формулы. Какой? Знаю я его как облупленного. От нее надо отказаться сразу, иначе беда будет. И это чаще, тем дольше люди живут. Поэтому мы пытаемся как бы взять тот пласт знания, который помогает подняться из страсти в благость. Это нелегко, но вариантов нет. Кроме развода вариантов нет. Итак, в отношении желаний. Что вредит, чтобы на самом деле, как происходит кризис в семье, несмотря на то, что каждый старается исполнить желание другого. Так, первое, все начинается на самом деле с отсутствия духовного знания, духовной практики в семье, где вырос девочка или где живет женщина, неважно. То есть почему это так? Когда нет духовного знания, статус женщины сразу сильно занижается автоматически. В любых атеистических обществах женщина фактически, вы скажете, ну мы знаем религиозные общества, например, мусульманские, где женщин чуть ли не ноги об них вытирают, да? Но больше вы на самом деле, да, кажется, что там паранджу они носят, и там их там во многие не пускают общественные заведения. Кто в Эмиратах путешествовал, например, знает, да, насколько строго там даже для туристов правила, да? Мы знаем, что в мусульманском мире очень жесткое отношение к женщинам, как бы даже унизительное, да? Но поверьте мне, нету более унизительного отношения к женщине, чем посчитать ее равной мужчине. Нету более отвратительного и унизительного, чем дать ей равные права. А это не мусульманского мира болезнь, это болезнь западного мира, демократического общества. Нету большей шизофрении, чем провозгласить, что женщины не отличаются от мужчин. Поэтому разумные психологи сейчас, разумные теологи, люди, занимающиеся вопросом брака, они кричат на весь мир: «Мы разные!» Поэтому демократия означает, что все рамки смываются, и как бы наступает свобода. Наступает не свобода, а хаос просто. Поэтому в обществе, где женщины, где нету духовного знания, где непонятен статус женщины, самооценка женщин падает автоматически. Почему? Потому что в семьях с детства ей не придают большого значения. Ее в основном эксплуатируют. Как только в обществе исчезает духовное знание, женщины начинают эксплуатировать. Как? Называется вид эксплуатации. Ну ты же девочка. Кто из женщин не прошел через такой вид эксплуатации? Если пацан не убрал комнату, мальчишка вроде бы, да, ну или там сделал что-то, ну что с него возьмешь? Он мальчишка. Ну ты-то девочка. Или ты меня понимаешь, маме тяжело. Сыну купили кроссовки, а ты, ну, как бы, походишь в старых. Сын, он так скандалить будет, провокать. А ты девочка, ты тихая, послушная, скромная. Ходи в чем есть, что мама купила. Дело в том, что мама сама ведет себя уже по этим принципам эксплуатации. Она сама ходит в одном пальто уже 7-й сезон. Но и дочери пытается привить то же самое смирение. На самом деле это не смирение, это просто как бы унижение. Самоунижение, унижение человека. Поэтому в обществе, где есть духовное знание, этого нет. Но чем грозит дальше? Посмотрите, чем дальше грозит низкая самооценка на отсутствие понимания, глубокого понимания ценности женщины в обществе, духовного понимания. Какое духовное понимание самое высокое? То, что божественная энергия, энергия Господа проявляет себя в двух ипостасях, как женское начало и мужское, как женщина и мужчина. И суть отношений каждого из нас с Богом, согласно ведическому знанию, это служение. А оказывается, генеральным директором всего служения во Вселенной является женщина. Никто лучше не знает секреты служения, то есть как служить, как понять, как доставить удовольствие, радость. Это секрет и мощь женской природы.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасному. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Мы говорили о том, что нужно научиться признавать других, да, принимать их. Просто не отвергать хотя бы. И это уже будет говорить о том, что человек повзрослел, он перерос вот эту детскую, вернее, подростковую вот эту вот боязнь того, что вот рядом со мной будет еще какая-то личность. Для подростка есть только он еще тоже весьма-весьма эгоистичен. Но в тот момент, когда подросток понимает, что другие тоже люди, вот в этот момент он становится взрослым. Множество людей, они так и не понимают этого. То есть они взрослыми так и не становятся. Если мы оглянемся вокруг, то мы увидим, что большинство людей, да, большинство людей, которые вокруг нас, они именно такие, увы. То есть они застревают вот на этом уровне, там 0,7, да, 7,14, 14,21. Более 80% людей, по статистике такой психологической, если пользоваться вот этой терминологией, они застревают на уровне развития детско-подросткового. Они так и не становятся взрослыми. Они получают все возможности, все права, которые есть у взрослого человека. Право голосовать, право тратить деньги, да, право, там, не знаю, помогать кому-то, право заботиться о ком-то, право заводить семью, воспитывать детей. Но они при этом не могут им правильно воспользоваться. Они как были детьми или подростками, так и остались. И поэтому все эти возможности, которые у них открываются, они не идут им во благо, скорее наоборот, они идут во вред. На этом их ловят. У них отбирают деньги, они обижаются или боятся. Финансовые пирамиды, реклама, это все построено только вот на том, чтобы привлечь внимание как раз таких людей, которые верят рекламе. Это очень такая большая прослойка населения, очень значительная часть общества. И это как раз незрелые люди, несозревшие, которые не могут сами принять решение. Они нуждаются вот в какой-то помощи извне. Они не знают, приходят в магазин, не знают, что купить. Как они реагируют в такой ситуации? Они начинают вспоминать рекламу. О, я слышал, да, вот такой-то, я про него знаю, и мне про него говорю. Рядом может стоять что-то лучшее, но они не знают об этом. Да? Они никогда не видели этой торговой марки, они не могут принять решение, у них нет вот этой свободы выбора. То есть человек, который не повзрослел, он очень ограничен в своей свободе, у него очень мало свободы. Чем взрослее человек, тем больше у него свободы, и эта свобода приходит не от того, что у него больше информации или больше, там, не знаю, больше телерекламы он посмотрел в конце концов. Нет, эта свобода исходит изнутри, он может ее пользоваться. Вот. Сегодня мы начнем изучать четвертый период в жизни человека от 21 до 28 лет. Это период, когда у человека наиболее активна анахата чакра. Чакра четвертая снизу и четвертая сверху, то есть находящаяся посередине. Особенный период в жизни человека. Особенный период в его развитии. И в этом периоде у человека раскрывается потребность в очень интересной вещи. В этот период человеку, во что бы то ни стало, надо узнать свое предназначение. Понимаете? Смысл жизни. Да? Речь идет не о профессии, поймите. То есть к этому возрасту человек уже, в принципе, должен определиться с профессией. Да? Но это уже возраст, когда уже скоро вот заканчивается институт, и уже надо начинать работать. Речь идет о том, что с этой профессией делать. То есть для чего я и вообще занимаюсь? Для чего вообще можно ту или иную профессию выбирать? Правда же, да? Можно красоваться ею перед другими. Да, вот у меня такая профессия, там какая-нибудь престижная. Я там, не знаю, брокер какой-нибудь или там еще что-то в этом духе. Или там экономист, там финансист. Вот я могу деньги с помощью нее заработать, с помощью профессии. Я могу через эту профессию чувства свои наслаждать. Там, я там, не знаю, кондитер, например, сладко очень люблю, да, у меня прекрасная работа с этой точки зрения. Или, может быть, я использую эту профессию для того, чтобы другим помогать. Для чего? Если человек не знает, для чего вот эта работа ему самому нужна, то есть какие свои жизненные задачи он с ее помощью решает, не в смысле заработать денег, да, не в смысле поддержать тело, то если человек это не знает,

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.

life.

или там 5 минут времени в своем расписании на то, чтобы поговорить с ней. Но я полагал, что он просто говорит, и что между нами все закончено, и все. И он настроился на этот разговор, для него уже это был вопрос решенный, что они с ней расстаются. Это Стивен напишет в своей книге. Он набрал ее телефон, и он ей сказал, что они с ней расстаются. И разговор из 5 минут перерос в 2,5 часа, и вышибло несколько дней. Понимаете? То есть он не учел, что этот разговор будет эмоциональный. И он полагал, что, понимаете, с людьми, в отношениях с людьми нельзя медитировать на R. В отношении R, то есть на результат можно медитировать в отношении с машинами, с процессами, с аппаратами, с технологиями. Тут можно медитировать на результат. Когда вы входите в отношения с людьми, нельзя быть привязанным к результату. Нельзя, потому что человек, ты не можешь его подкрутить его там в голову. Ты должен его уважать, ты должен его ценить, ты должен выходить в отношения выигрыш-выигрыш и скорее вот заботиться об отношениях. Потому что люди это всегда гусыня, несущая золотые яйца. Понимаете, люди это всегда гусыня. Люди это никогда, то есть вот к людям нельзя относиться как к золотым яйцам, которые просто ресурсы для меня. Что в производстве, что в бизнесе, там, что в семье, тем более. В общем, этот парень, он позвонил своей подружке, она была не готова к такому разговору, она начала там плакать, ему пришлось ее успокаивать, она снова втянула его в какую-то свою динамику, разговор продлился 2,5 часа. И он говорит, я был совершенно без сил. И он не мог потом больше ничего делать. Понимаете? То есть он поставил R. Вот результат. Я расстаюсь. Вот такой результат. Мне нужно просто сказать что-то и все. Но с человеком такие номера не проходят. Поэтому мы должны всегда быть очень внимательны и чувствительны к этим вещам. В отношениях с людьми нельзя быть производительным. В отношениях с людьми можно быть только каким? Если не результативным, то каким? Нет, нет, нет, нет. Нет, нет. У нас семинар как называется? Эффективным. В отношении с машинами можно быть результативным. В отношении с процессами, с технологиями можно быть результативным. В отношении с людьми можно быть только эффективным. То есть здесь что эффективность? Это всегда баланс между результатами, ресурсами и средствами. Да, в отношении с людьми нам тоже нужны результаты, но мы не забываем, что должен быть баланс. Должны быть вложения, должны быть какие-то, наши отношения должны укрепляться.

Существует такой ведический принцип Деша-Калла-Патра, то есть время, место и обстоятельства. По идее, человек всегда должен стремиться действовать ради вечного блага другого живого существа. И в каком-то смысле есть такое понятие «святая ложь». То есть когда мы ради блага другого человека, может быть, не говорим всю правду или говорим ее в такой форме, чтобы это не травмировало человека. А, допустим, в Бхагавад-гите есть такое наставление Господа, в котором он говорит, что мудрец не должен тревожить невежественных людей. Он должен занимать их в позитивной деятельности, то есть в деятельности, которая возвышает. Люди не всегда готовы к восприятию обнаженной такой правды, потому что она может быть очень суровой. Но человек всегда может идти к развитию постепенно, небольшими шагами. И в частности, воспитание детей, оно также нас учит этому. То есть мы часто должны мириться с некими недостатками наших ближних, но вот этот вот либеральный подход, который мы практикуем в отношении наших родственников и подопечных, он все-таки должен преследовать какие-то возвышенные цели, а не то, что мы потакаем просто каким-то их слабостям или делаем это из корысти. То есть всегда нужно в данном случае рассматривать конкретную ситуацию. Мотив должен быть такой, то есть вы должны действовать ради блага другого, бескорыстно, другими словами, и с любовью. Если там будет корысть, то, скорее всего, это будет не то, что следует делать. Наш разговор в основном строился о правдивости в высшем смысле этого слова. То есть человек в нашу эпоху может быть защищен от пороков этого железного века тем, что он обращается к поиску абсолютной истины. То есть если человек искренне посвящает себя духовному развитию, то все благоприятные качества естественным образом проявляются в нем, и в том числе правдивость. Само принятие Бога уже говорит о том, что человек встал на путь истины. То есть если он принял источник абсолютной истины, значит в нем качество правдивости, истины, оно будет развиваться самим собой. То есть он будет превращаться в цельную личность. То есть он будет человеком, который будет думать, говорить и действовать, и между этим не будет разницы. То есть, когда мы говорим о неправдивости, это также подразумевает, что человек часто действует вразрез своим мыслям, желаниям или словам. То есть, он как бы раздваивается, его личность расщепляется. Это очень деструктивная на самом деле ситуация. Она буквально разрушает человека, разрушает характер. Человек должен стремиться к тому, чтобы его цели, его поступки, слова, мысли, они были гармоничны. И это невозможно, если человек ведет не духовный образ жизни. Потому что сама материальная природа, сама ситуация материального мира, она

Смотрите, такие йоги, они умеют делать такую, ну, такие штуки проделывать. Это называется йога, ну, там мистическая йога, аштанга-йога, то есть ашта – это 8, анга – части. Но это нас не касается, я просто вам расскажу, как это работает у них. У них это работает следующим образом. Они консервируют свои прошлые желания или мысли и закрывают каналы прошлого, то есть заблокируют их в своем сознании. Прошлого нет, они просто отрезают это, кат, отрезали. И, в принципе, оно может немножко там еще всплывать, но больше они туда не окунают свой ум. Не, знаете, мы как бы в прошлом бываем живем, мы вспоминаем, переживаем по-новому и прочувствуем это все с новой силой. И так вот бывает. И как было хорошо, когда я была молода, меня все любили, а сейчас очень плохо, я никому не интересна, потому что мое тело состарилось. Ну, так могут размышлять люди. Но когда это все капсулируется, нету прошлого в этом смысле, они не окунают свой ум, психическая энергия не текает в прошлое. А это временные факторы, которые разрушают тело. И в будущее также. Они не строят планы на какое-то там счастье какое-то свое, то есть индивидуальное. Они просто вот закрывают будущее и находятся в состоянии настоящего. Таким образом зажаты. Это очень сложная практика. Но вот эта практика не позволяет им стариться, потому что нас старят прошлое и будущее. То есть 2 факторы времени нас разрушают. Ну, то есть мы реально морщинимся, и ногти наши расслаиваются под влиянием времени, и седеют волосы. Только потому, что мы во времени так не умеем управлять. А йоги эти умеют делать. Но это не наш процесс, о котором я хотел с вами говорить. Я так не умею делать. Я тоже морщинюсь, замечаю это. Но при этом, при всем, если вы поставите себе высшую цель, это выше, чем сохранить, ну, законсервировать свое тело. Потому что о вас можно судить не потому, кем вы сейчас являетесь, кем вы сейчас сидите. Вот, а вы определяетесь по той цели, которую вы перед собой ставите. И чем выше ваша цель, тем даже если она там гипер далеко от вас, но если она ваша, вы должны по этой классификации считаться такой-то личностью, потому что вы поставили такую цель. И говорит веды так говорят, в Упанишадах говорится, если у вас есть цель, бегите сломя голову к своей цели. И если вы не можете бежать сломя голову к своей цели, ползите к своей цели. А если вы не можете ползти, лягте, или как правильно сказать, ляжьте, да? Лягте, правильно? Лягте головой по направлению к своей цели. И лежите, хотя бы так. Но что-то нужно делать. Но если у нас нет цели, вот все, проблема, понимаете? А человек должен знать, в течение 1,5 секунды должен ответить, для чего он живет. Если вы в 1,5 секунды, потому что, смотрите, вы столько совершаете манипуляции, покупаете одежду, краситесь, маникюр, там, мы все делаем. Интернет, все. И для чего это все делается? Это? В этом должен быть определенный смысл. Так? Вы или кирпичи возите, или храм строите. Вот 2 варианта у вас, для чего вы живете. И вы должны знать, за 1,5 секунды вы должны ответить, для чего вы живете, когда есть смысл.

0: жизни мужчины есть, ну, несколько женщин, которые его любят.
1: Да.
0: Ну, в идеале. Там жена, мама, бабушка, сестра, возможно.
1: Дочь еще, может быть.
0: Дочь.
1: Да.
0: И готовят все, готовят по-разному. Но как определить? Вот, и ты там 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет прожил, одна пересолила, одна имела в виду одно, другая третье. Чувствуешь, понимаешь, вот где-то что-то не то, что-то не так, что-то поменялось. Инструкцию по расшифровке.
1: Смотрите, тут тяжело очень расшифровать, но что я знаю точно, что нужно есть, как бы. Хотите отношения, нужно есть. Там ничего не поделаешь. Там, как бы. Это, ну, как бы судьба, вот знаете, говорят, это моя судьба, как бы, я ем. Но можно немножко так намекать иногда, потому что женщина, там же хозяйка на кухне, можно иногда немножечко намекать, говорить, слушай, знаешь, а вот там надо поменьше соли, что-то много как-то. Ну, и обычно женщина, если правильно, это в правильном настроении сделать, то она принимает, ну, это не проблема же, что, как бы. И сама, если она правильно настроена, тоже нормально, но научится со временем хорошо готовить. Но надо есть. Я знаю пример с одним святым человеком, его звали Шрила Прабхупада. Он показал такой пример вот этого смирения, на который многие не способны. А вот в ведической культуре, например, не едят лук и чеснок. Это считается ядом. И он с детства не ел лука вообще, потому что, ну, для него это как бы вообще не пища и так далее. И что произошло? Он пришел однажды в гости к одной женщине. А это была женщина, которая очень заботилась о нем, помогала ему в развитии, как бы она помогала ему вот распространять ведическое знание. В сущности, Шрила Прабхупада – это тот, кто привез это ведическое знание на Запад. Благодаря ему все люди сейчас знают о йоге и так далее. Просто многие не знают об этом. И он пришел к ней в гости и даже пришел со своими учениками. Она пригласила, очень хотела накормить. Женщина испытывает огромное удовольствие, когда... Правду говорю сейчас или нет, женщина?
2: Правда, да.
1: Когда едят то, что она приготовила, да? Огромное удовольствие испытывает. Такой вот секрет жизни у них. Она просто радостна, как бы. Она много приготовила, все едят, и она радостная такая, счастливая всегда. И она вот с любовью приготовила, с любовью пригласила их, они сели и стали кушать это все. И кто-то из учеников, он увидел, что там вот в овощах тушеных был лук. И он сидел, и он так тихонечко сказал, «Шрила Прабхупада, тут лук». А Шрила Прабхупада так посмотрел, говорит, там нет лука, ешь. Представляете, да? Представляете, вот это такой подвиг на самом деле. Но он показал нам, как мы должны относиться, если мы хотим вот, ну, отношений. Иногда отношения важнее. Ну, то есть иногда, конечно, нужно смотреть, что если это опасно для здоровья, то действительно, может быть, не надо, потому что не будет отношений, потому что у меня не будет, как бы. Или у меня здоровья не будет. Но вот в этом плане нужно есть, как бы, что делать.